0: Рейтинг ТДИ Радиа 107.5 107.5
1: Аргус Турс. Море вас чека. Аргус Турс.
2: Газирана Минаква. Две чаше за довољно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква.